0: Queria se me chamar aí com infantilismo.
1: Я пока.
0: Фанди, сапай, на васи. Сапат ле па нас клинце, да и лал па зигим, се сово трепсе, па сапай ли утиле, хи еши ебло тюк фанту, я сам па на пяч, се друге и прекрай. Па сам не ти изгали, док я со окупею, чие са рякли. Па сам шо час па прашво, на лой се бил, ба ми е стакле в соку. Сей же, здай поеш, таку я дяк ми, не карай же да. Ну, и так, па та минка и устать, да зминуть.